Рейрхунан ба тэрэн инжин авчарсыйг дажуаг цэхчигар лоририг радиатанг дичиндарила. Томар нга цуэндэж ламдан энцэнг сонжиг бадан донзэн ба юнг цапсидадангий радиатан дичинла дэмдэсэ. Дэнэ инжин аян чу радиатанг гонсонда тэрэн нэзонгдадангий нгу цамдангсэг. Дэнэ нянкэндрубо юнг радиатанг гонсонда чипозу юнг мондэнсэ.

Рейд гон ба тина томрын ацын ямчигда дэрэн хажу намши тхши кэнгэр гон нуга дэрэн гэ сача сусу гэ намши нэцэн дэ жилун зэ гэл та консэн кэшкам дэн джина чу тубу кэн мангманг зэ шэрэн дэ та иккоран жогуни тэни джина ян чэмэ танг лан зэм шунгэ дэ танг ян чи консэн танг ньогуни дэму гэ нэцэ шигэ манг тина чу гэ шэрэ кэн хажу на ян чи намши гэ нэцэн дэ нэпэр дэ тонна шэ гуни дэ чи ян нямжук шэ гуни Namshi tang njili da tang yang jimjri di njiqa tanda na yang jing nyamchuk shi gosa. Di ani namshi tang jay da tang yi ta rang rang ga chima tang zama ga yang jiga gwenpa se jinan da di ani chardik se jinan da namu yang jiga dabdik shi gochi yang kang mamang zga waka. Di xin ga chu ta gongsang ga shkamdi goshiru kang jo na. Ngana yi jina namshi ni tsindi tornang shi ju kachi ga. Рэтэрэн нэнгэрэн жэнаан гулуғы сачан мэнчэ хэдэн юшу чонг чэр чэнда зонг. Амалу сузунг сача кахэнэ чэр чонг-чонг баба дэн яна чэр ха юн жэрэ. Шанчэнэн гэчэ сагэл жэндэгла гнам тауа нэшэ мэн жэрэ. Тэрэн гонму жэнаан гулуғы сача мэнчэ хэдэн шэнхэ зонг, тэндэ зонг, чэнда зонг дэн зэйку зонг сача кахэнэ Чар чонг-чонг баба ни яна кан чин риман баб жири. Шан чин нан кача сакла жиан дагла ханам тауа ни шэм мэнг жири.

0: 다시 테크 그거네 아까데 마티아다 테크 그냥 알랑 쿠자다 지람 지르고 칸다 모양나 젠그 지람 토얀테 칸다 모다 알랑 크로와요 시가 다 지금 좀 됐던 진짜 송연 님 카데요 안나티나 시가 제모가 요가
1: 아리야
0: 올라다 디선서다 지양지 다 알랑 쿠카 크르스가다 오치지요 지 다가 아무리 중국에서 내가 태극 알랑 쿠자다가 니츠대요 시가 다치라다 망가이다나 오치다나 다 그라도노 미히노 쫑가 야 다치 꾸너 야 지금 듬득 되진다 총희나 죽고 야나 야다 오치부터 뜻다든 조치카프스요 드니어 타가자던 칸은 못 먹어 놓으세요가
1: 드리야
0: 원래 디션 거치다 뜻다고 고치카프스 야나 알랑코고 고치카 나라 스포도 다치다 안안바 고노가 남신 드고니 다치 니버터 다랑코나 죽고 뜻다나 죽고 오치 니르친데 시가 제다던에 다티고 다치 알로지가 지 카슈가다 졌던 카나모 다 이연다데 마티아 디게 테니면인 거
1: 아리야
0: Only that we are manjut capsin, see the tassin nemo, the Egyptani, that along could cacrica that you, Yalon Hakaskan, the Kunu, when you're catching that lambda, the Munze Kanda Motomo Mailata, or see near that Yalonga Hakaskani, Gikuchkapsa, or see ya, the Tota, Talonkurga, Kalua Nambavian, see Kongo to Nene, near Tetasig, the Dalton, and then near Cassin Josie Tondai, then get to hear Sonaya, or see them drink a Korean Beyonce, you'll pose a
1: la.
0: Olha, nirkanin khamekum tamaila, tachi along kurg da lant ko khana moyan ni gya ti tal gumta te mahtiya ti yang te kurg jalam hakat kan bu khana mo tamo yan maila o tin jimjik adiglam dir kasi ta khalua na sko yana da lamju na sko ta jimjik nya si bazi na thoma go ti jimjik tum sun dir kasi ta song ye jta ne hatra ga na ta o tin jimjik ku yilq position ta ka
1: nadiya
0: Olha, olha, deixa eu ver que sou assim, não é preciso de Google. Então, se... Da taro to yong ji nam da si ge chung mo de mo nong ce de mo ge me no jiong ge wo qing yong da rong zhao qi da long ge chita na shu ge yang na wo qi chita yang na da chita la su pa xiong gu no yong to ra yu gu mo Ale, yang tadi itu na, oce yang cutan tu kurgu cakap tu se, yang sih mungkin dah oce dia jenis yang kedua nuga, ada yang suka siamun tu cuman juga kecil tu, tak, tak orang oce ten sakila cuman na yang, tak angin hati nasi kedua oce, ada yang suka siamun kurgu nuga, ten tu sih tu gemu.
1: Aduh ya.
0: Tetapi tak, engkau cuman ke, shone tak jemjek sesuatu dia na, tak, oma oce ada yang suka siamun tu kurgu menu tak, ni ni tak sih dia nyawa sonda ke.
1: Ajeun.
0: Olha, deixa eu ver se, bem siga de gente tal assim que consciado as andeão siga a gente ontem exatamente, ou se tá longe de tá com o gut, ya na tá certa com o gut de na ya, se dentro se amundo com ele, tu siga que tinha tal tinha, caso que dentro se amoyo, quando era antes, tal se tá que тэна янц дутхнаа зүгэ тухазуу гом наач
1: дэнц
0: самуу тухнаале тэргаян си ни пти цэдэнг гони чэн тэгэта чэ каг ран тунда тэргасиг цэдэнг гони тэжү си кэчэн дэкакрскэ о цэдэнц самуу гонда нарая таг таг дэнц самуу тух дутхтян си цэдэнг гони чэн мэн учёнг тэма цэна я та хэжгнан дэнджэк та сүт гонэр дэмдэ дэнджэ сонончна я тэкэр гэдэ чингүни я та хэни учга
1: самута хана ярж үзэ гогмо
0: олле ярж үн учнга та я учуг гонэ таачи учуг
1: сонч гэдэ
0: мэтэ мэтэн учнга олле таачи тага дуктхат я сига чанги дигуга
1: жиа умар
0: тэни таачи их куратэн жоч яма сатхан жоч гавтхс талан курна авэ ма тхт таачи дэнж гэрч өтхэн дэж гэж үс сига гэдсэн да таавар чанаян та Dengan cukup cukup dia sih kita, engkau hati na, mumadi cangno atas sih manggemu.
1: Aziya.
0: Oleh, tadi, ta engkau susu cangno yang macam apa yang nak takar cangno, sih kau di cukup terata jadi kau oleh. Tahu sih ni sih cukup terata jadi, na sih ta di jenis sih kau kau, dengan cukup cukup di ini na sih ta sesuk cukup terpandang nujung kau, dan jemput ke tuh jenis ada tamal gasong dana yang dengan cukup cukup terpandang kau, cuita ni engkau cete tu kau sih, tama. Тэ ма сивэн жоо тэн нуучэнг өчэ дэнц хэчэ утхдэн сигэ титэн намба кэнтэ дэвэт хэн жоо гуутаг хакэрсгэ ангэн чу та сигэ ата цуг хэтэн я дэнц хэчэ утхдэн я джэк мазгэ тэна сигэ нэн хачэга
1: нэжэн умарэ
0: олэ тишэнг өчэ сигэ тэркэ анан кугэн ан чуни цуг манзгэ атхан ни цуг сигэ атхан ни цуг жигнэ мэтсэк өчэ дэнц хэчэ утхдэн хамарки дэвэт игуга Ti tona dao qiyo dhimdhi dhe jen shungu nuga da nian ka ga cendi yang si ga jen man ju tunu jung ga da dhen zhuk shu tunu jig ju si ga cendi yang.
1: Oma tere, dao qiyo nga chita shungu nung di nga tani da da darung zo ngira kasub zi. Acho da darku darung zo jiji gu nuga da namshi dangjir da tangi. Acho da jiga gyn kara di tundang na chitarandu kun kinyung gari jara. ярка тондонадан чита көрүнгөн шиг жемал жуни думура тагбырда инжина чамдык шайыт лоча чарчи көни дани шайыт ана та чатаган пуа зоянан чатан кана зоңда лярмара тачи жогуна та шиг нансы та шиг манга мо тачи мосын ёгусы жинанда я яшанга жин чонжигын жожи сананда думдина шайыт пуа зоян кана зоң деген жогуна шиг манга а дина андыгы денжигнде да шиг катрыго го да чирке учу чатазгина калуага кортыңна пуа нештиг марту зоң мочу мо Тэнэ гэнцүүний зумчго. Ричард Дарквин дина чудан чата гэрэгдэн ачи. Да чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи чи Танэнджина тан диргэнэ да шигэн ямжгэ шэгэ гэдэг нь чатаг калваг гөрдэгнэ пуан ячгэ мартаг зонч мартэни чатаг калваг могжан да гонгоны мцэг пунгэн ягэра индамда могжа гонгога тэнэ шэир гэ могжа гонгоны дингэ танаян цамаг хигэ чэзгэ даркэвэнджина чамдгэргэ рэнгэ чэг могжа гонгэ да чатаг гонгэ жонэ жарэнгэ пунгэ шэйтэ инджина могжа гонгэ джэ кэмэнэ дэ мокэ яна могжа гонна могжа тэ инджина нэ чэвэг могжа дэ гонда могжа дони таша игунгунара юрджай кони томуга ката тагынжина та сорчикуни пацгеза тонгамек кемсен чазрызина такети таттан малга янчи дончине титтани чи шондан канама томуна шайгунгуни нахи шайгунгуни индиг могжанда ярджугас когта ярсуна те сорчикуни бачан тонгамека тежендина та диржен чузгызгыда цойтонерин гшейт та тата гомпони тожашагуны ярчималын шегуну тому магни томузгендана таң ибирт черинги та чу чечүк моржанда ньосу тесонда таң шайг лотон тара та моржанда ньожокри тена инде шайрынг лоцук таран можа чечүк да чи ажуда цадын инуг нымуг можа ньожунда хаҗанке чегдени можанды гондаңара дижин ди можаг та танг жоктык ди инжина маны югны жожо да хаҗанке чегдени сипаркан сунжужина можатын гондаң да жоктык да жоконо тагын да хитаен кучу дарын мек тена чамдык непертэ инжина те таркыши да таңы тагмо жоктык да жоконо инжиг жунда хаҗанке чене ди мозыр тени инжина да чу малоса жанден сунжужина дыг таны жон чирк сандын сунжужина да дижингара яңдына жинди дарынгы юрататан аус кете тэг жимдик денжигзина чоянан жимдик невде ирнги чик торна ситоны дымырмо рынги жинден жина сылын на тородона сылын гы тага тхни гы тан жимдик денжик дхинда инжина ума таши гы та пачыр шиг цадын рызы нам чукжи мэк ата ринга зы гы тачи жимдик дынгы кшапчи цагы гы юны марту тан сылын гы жимдик невна шиг дарк шиг желга сон юны дал гыбырта инжина андыг чатан дык көрінжи уржи тазы мұғжан дык көн ура шайы гы мұғжа көн күніндір кара рынгы инжина жимдик шавасы тан дымы гы ленцин дыр джип көн гы лишим бір назы гимбичарни тиржи инжина та рынхы гы тэ дурнаши жоқ му тэ тэ сона да шиг сылын гы сача гын жимдик денжик невна шиг жиг шаны дым бір тан яра тэрэн жонжир са да са юңдан рынгы юса төндіңна тэ юңдана ян нэхэ тэ сона ян тэ чиг шал сона зыгы за шэн ча юны дым бір та хуэн жигна Zankur ngaymu ngaymu nangzi da yin. Tani yin jina ngajia shangni da lankur nangdan juu digin juu jita zu da sabtara chata zu da. Chata kunka yin jina da jipa zir. Tani kirgi kornu chata yin jina da da ga chu shimu chu chata zi kuna tamurumu. Tani kirgi ngana shayi zi zungok, jiga pongwa shayi zi zungok. Chawu simku ga mokja kwa mek. Tani mokja kwa meni mtsika. Дарун зу чатандын жүгүрди да та яраш жүг мараш жүг дейта жүгэ шейта гали дейна та та шейи кана мусты жүсэ гүнэр шейита гагын жүг жүчэла та чатанда яраш жүг мараш жүг да чу чончон чи жүг чатак көрдө дан чыктарын да көрдө дан жет дугун жүг зитим дейла яраш жүг мараш жүг тегета ламнана тиген жүг даг толук бир да дан зу гомузга сарар гидо дейта каптыктын гомаданги шо тон тон чезерзанги шейита ниг денжигда шо та анги амасын би чара инжета 대한이 지나는 게다 딩이 타크 샤와즈 링행즈인 비차네라 탕당보 샤이던 이게 된적다 그 못한 게 이라 지금은 삼스가 다 왔겠지 아까다 지금 아르마 손당의 큰이가 그렇게 샵치도 그런 거에 그거 삼치고 도무지 할당 더니 응그 저가 저가 랑크르거든 이때지 에체 랑크르즈가 지금 저거 좀 간가서 송이가 나산도 되고 그래서 그게도 초 좀는이 똑바 마르 Tani njina chu njina rayang, da shawag hanchik da tarko da njina, shawag hanchik di surtani, chi rungi da chu sangubi khongi nara, tamo chiga

0: ཁྱི ཤེས་ཉི་གང་ངོ་མ་ཆུ་ཨ་པ་ཡན་ན་ཆུ་ངོ་ཤེས་ཉི་ཡ་སེམ་ཏང་ནི་གག་གུ་ཅུ་མ་ཆུ་རང་གི་ཤེས་གང་ན་ཅིན་དེ་ཁེ་ལང་ཁྲ་ཏ་ཁོ་ན་ཤིག་ཉིན་ཁ་ཆེ་ན་ར་ཅི་ཅོ་སམ་ཁུ་གོ་མོ་ཟ་ཁོ་མེ་ཁ་ཅི་དེ་ཅི་ཡ་ཏང་ར་ད་ཁར་གི་ངོ་མ་དི་ཧག་ཟི་རེ་ཨོ་ཀ་ཅན་ཅིན་ངོ་མ་ད་ཁི་ཡོ་གི་དེ་ལ་མ་ཨོ་ཟི་ད་ཁི་ mokja kun chu gomba kan jo nara chu mokja kun mokja kun da sonte ne chin jo ti ta chu chata tin jam ni injina rang gen ju su lam te ne da ta yon jon chin na injina chata jo su lam khere me kara ta chu jam ni wala so ra ka tar den jigre mo ra la dam ga chi sen jo ju ti na lam ni jam ni wala so ra den jigre mo te da chu lam jam ni te ke so chi sha yi ga den jigre da shi ka ta ga kon se te ke sha da ya ya kwa chen che se te ke sha ko te shen gen ji na Darong zoga chu taan chitaa ge poni shei zongin jo naa taa daga denjik ginda xisa gunar da darong zoga yang kaayi ge shi ge taa xiga mei ge zina chukka nyam chukka mei ge de dornaa shek ge mei ge zina ra chukka gangtar tamo ziri ya di shen ge taa chu ndani taa ngi kong ge dondog na shei godun ra tari chu taa satang saiz ge naa o taa lam tong tong ziri taa ndi yuwaar ndani kanga dondog shondog jizu tamo zi tani maari jimri ge donchin taa garchaa shik ni tsam ge rang kaan re la 대전된지나 당고마 다 강조나 랑그 첨모다가 된적도 연란진주 다시 같이 니도 모드라라
1: 응응
0: 랭가 아리 야더니 치면 되듯이지나
1: 알더니 치한다스마 센도비타다 고민이게 치세나 니니드게요 어찌다 다가 치타라야나 롱게치타 토양당고마 심판게 다 테카크스도 테크르가 지판게 비신조네요 그모
0: 아지요 말에
1: 올레 тмайлата мучимихе данингра гому дихенси суседената мума так хакрыскын жүмлене тукта мекапада хидима пандота шо симпозе пандже дюн дхёгэ дитана тихэтэн ки тэнке тан дымды занчунга тэнке на цената тэни чуна мадоти алон чтас кэтрони данинго нимта дюмнинга
0: тати
1: хашана данинго чимта пан дымне нучунга та хаа зондагнара та аниге тага денжо самонду гонти гонта хакыкян та сейрат та тхни чиринжи өтүк аттыксы та цивгуна цедин гуни цукмазга та ти сейгя та айшусат кукана моянна тага та айшусат кукана моянна отитага ти алон та титага ти та калуа ясте детонио тихе Оле, ти шёнгэ вот чимдэг намгэ ян ти джин та тхпэ та ти консэнгэ камдэ та ранг та алан кур на чхэ ян на вот та газ чтан та кэн ла чхэ гэ та дэн грандэр каси гэ тод магазин зэ хтонэ та чимдэг намгэ ян си гэ та нам ба кэн та та зума ян на ан гэ си ер каси гэ зо су га тон дэн си гэ чэн ла
0: ажи ян маре
1: 원래 근데 저랑 쿠터드가 나 요치 14 달랑 쿠르가레 트나 기콘조 그럼 침북타 크그 기콘트가 카스타니야 다시 이렇게 들어레 트니 다 랑그지비 비현조나요 그다 또 못테니 마일라 하버다 타월 시근 다츠고나 랑코나 쇼다 근가 다 시가 니스르던 유카
0: 아리야
1: 주택그 다 콘트스나 톤다야 세트가는 그냥 후린 조카 조조니엔 카드모트 요노쇼응 어치트모트가 충기끄다 사츠드르카 테니 다 까이미닝 그다 어치 침덕남 그냥 아랑회 젠테 적다니 다 총기니 마가세 이르카다 충 다 스코나 듬득 콘스 가즈 소피오다 시게케 쳔다
0: 아지앙 마레 코렌치 데나다 티소라 톤당스 데링 딘츠낭 데인지나 콘성가스캄 데인지나 양 자치 칼라나 발하부터 참나나 바가랑 것이 바근님들 된지 같은데니 이제 냠적시고 사건도는 안 되니 이 테니 카데노 같은지 디나 당지마 조영 거고 당나게 된 전화식 버가서 체크업게 되모
1: 야 디모
0: 야 Tukunan ba tetsu shiqinga deringan rizhilam tunglin tsinaq tonsumdan injiqlin tsindi yersumdun gan kara taljirahi tang jahi tondru tarkilo, shiglu, pichi tarkilo, gandrug tsirang tang sonmurin chini yin. Dabzon rumaag yersumdik shidali chayshiqin yalim dandun zin shina yin. Gavgadimu.

0: Арнийн туйм тех тамга гэнжүнс жандын гэж болох сэрсэм
1: гэнжүн сэрсэм
2: Цэдэн чи нян кон чук бунам ба чэ нам ба демо ин на на лин цэн дин дун зэм ба хэу сэн цу ин
3: Демо чук бунам ба на лин цэн дин дун зэм ба цэм гэн жа ин
2: Дашта чэ чэ гэн нян лэм дэн жу жун бан дэн цур нун жан чук нян чэн кэн Уэшкэ лэ лун чэн чэ Gengzhong sirsum li chen yin. Tengde li chen nang, zom zhig bi chen nam la, Xi Jinping gab jesi la zhong li gura langwa li, bol tang bi kheng ngab zhi wa shti. Dier wan dan chuk ja lab jin nabda ni, zam lang ga shibdi dang, gong pet la shkende tong gyo shi ba dang. A zhig ga sim tam chi, chan ba ni gwa zhig xio bi, nam ba chi shibda zambar gab se shi.

0: 이월터 희고노가 내일그라 합샤 차스그스톤고 요크 디쇼가 삼지기 요과스 통고
1: 장부등 렘바 가나 가나즈가다 니가 렘바즈기 요키야 그게 사차즈기질인 요거지 사과 테라비쇼니 흐테름즈가 달라카나 오스름 조고니 뜨무즈 니했당스 알렘바가토 녜트브지가
2: 오오 도토고마 자야즈데 인저르고
1: 더지리 아레말라가중이 딱디름가능니 흐시르 뇨뇨스 체리 아랑가 조고 흐정우 요소 우송스
2: 오 아로 응이 테랑 언더무스 녜탕스야 더더고 차즈르고
1: 더지티노 다나요노 조고 흐정우가
3: 아지아지아지 ᱫᱚᱥᱮᱨᱤᱭᱟ
1: ᱛᱟᱡᱤ ᱞᱮᱝᱜᱟᱯᱥ
2: ᱛᱟᱱᱤ
1: ᱜᱞᱮᱢᱵᱟᱜ ᱥᱮᱪᱚ
2: ᱚ ᱚ ᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱭᱚᱭᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱢᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱭᱚ
1: ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱮᱪ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱦᱪᱤᱝ ᱩᱫ ᱠᱚ ᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱟᱨᱜᱟ ᱤᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱝ ᱫᱤᱠ ᱢᱮᱪ ᱟᱦ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱚ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱩᱱᱢ ᱪᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱤᱭᱟ ᱟᱡᱚ ᱠᱟᱦᱩᱭᱡ ᱜᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮ ᱧᱮᱭ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱭᱚᱢᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱤᱧᱡᱟᱨᱜᱚ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱢᱟ ᱥᱟᱜ Ani ge nyam guye la tangri.
2: Te
1: zino, alemba ge.
2: Te lechukwe lechuk. Nga tumu mazi ge chechi a. Ani ge nyam guye ko, nyam guye. Ani ga khti kata po nyam shumra. Arda ke koro nyam kre ko ni chukwa zungu mani. A.
1: Te ziri. Ta karni ga si ge katuk shi ga songi. Ta karni ge khzirum te adunguz ge shza bitang si. Ta ni ta chengu ge shechu. Yaru chukku lemba. Tan di aniga xsera bishgonu, wamba bishgonu, chu aniga ra, ganam ngombu hanchini xinazgi yonu marigu. Gatib zhigini aniga gongkinda yotangna, aniga jeb chiga yunga, arangranga gocitzi nyamgu elata kiranyu ya. Daziri kachli inu, lemba gsechu.
2: Tutolin, tutolin zina, yos chishe nu tingu, wak xam jizgimi, ongi chu nahkya guna nahkya.
1: Da ziri, ta karnigi nargindri chatangi wasonsi. Ngoma nyakuk nyimadun ja, odukuk chimadun zinu ta chamabdani. Karniga sungi chang mangura, xchangu gu sema. Ya, ta galemba kagin gu xigi chi yugyuzgi itanga. Da xir gwan bandu ngagang sonu mara chizgiri, a? Gargu, da tabzgda tingu gira. Da ziri, xichin ugu sema gayurjizgi jantangsi. Ya, gayurjiz chizgi nina, achi matata shtamjila nyanjweko. O, xichin ugu, karuwa kirge shirasungi. Ardungza na biyun ugu, xir wamba kungu, Sacha zhenziga bitangi. Dani da nin kaxin gornu zhigini, kargi chukwu lembaga zhawa songzigi ya. Xchungu lembaga zhawa songi. Ha, chukwu lemba. Niman dachungi xiga songziga argazi jigjise gora. Da gormu zhigizga mandangi ya. Yangmana aniga songi, darung xir zhigizga lingu namana. Xchungu gdagi, Ka yega jiri, gu yuwa da ju ustam tagi chikishen nu. Galemba ta nye zhangmu inar.
2: O, to zira, kagmik gu ngoma kagmik. Chi zongchinsgi ji goji da, wak aniga yonu da xir inar ya. Arangi xir chamuz gu na, tamuzgi chera sung gu.
1: To zinu, xichin u marga narab ga kazgiri. Chukwu lemba nda ta ngoma jenga nyebzong xirin zhanzha da gu daxi giri ya. Ya, ta aniga nginzi ka kachili yo ka, ta aniga nyamchike lingin ju. Yo tsili ngi tangi nyeni. A, ngi chukwu lemba kisagin juk nyeni. Aniga lingin ju ri. Da ziri niga kachami. Nginga dungza di ta xir wamba kangu lingin songsi. O, da songi xichik diri ta. Wamba gang na yuji. Da xichin wu xiechu. Ah, ngi chu ngoma aranga alitibka chukku ga sanbi zung yu. Chin zi yesu yu ni. Ah, da wamba yu nu
3: Chora ani ge mar to ma xi ge. Da wen ba geng ao song ni. Ko ta ga che ki dang zi.
1: Da zi xian no. A lian ba de guo rong a ge ge song.
2: O geng jo na jia na shu guo. Ni wen ba lu gui la xi ma te. Ka ti ge guo na ni dong tong zi ni chuo nyam gu ye ji le la ma ra. A ni ngo ma ma xi guo. Gan nam ngon bu de.
1: De zi ri. Tsing a na ge na ni zhe dang zi. Хчэнгуга гэнни хчэг тунчи. Та чура аньга мастуу хинэни хчэгарами. Дэ лорджига карсун чамэг лосуну котга чэшкитэнэ ян. Я та тамузгэна аньга аржоуг чунганжу тондгэнд сара гарачг ял. Оли дэ зири. Алэмбага ганья кунни трэли сатана бжигуну гэржоуг чунга восунги. Та тондгэн гонжиг варсам цама аржоу нэсэ из. Арджаугт тесэмзга шэмузгтэн идэтэнги я туундгэндэ тарун уртгшин намузгэг ог тэзишэну хчэнгуг ян сэмагэ утбзгтэни вдэнгэ дэнгэ жоулх номар номар э нин дэнгзгэ жамна хсэр чусагэ нитэ ната лазгэ ёя лат ихчин дэ жината сара гарай нэри тэзишэну арджаугсэчо а тэ туундгэ газгэ я я я Танаачи тицэцэг фтанкэла нэгэл ханджууя. Тэ зири таг нэра тицэл фтанкэл итэнс. Хчэн у арэма аранг юусунги. Аранг харгнашэчу. О апа сэнгнинэ хсэрм тэнджина нэгэл ханджууиш гота. Сэнгнинчу лазгжина мчуга. Гэдэ нэлга хсэр вонбакэнгуутэ тондон царита. Чи цэнжга шиг хчил яптэнэргу. Тэ зино Харгин жа рэнгэ вэгэшкача тапа шун тансэг. Танита нинзэг шугпа да хаванига арэма лама лэнгэ нэна нэгцэг нэнэ юнгэ. Шэнгштэм аруазга кухтунзэг нэнэ рэнгэ харгин зүгэ жэгтэнэ. Дан дэзэг. Апа дуэндэг чэзэг бэдтэн нара. Чун гумэнэнгу чухтэгам бэлмэнэн а. Гэдэ хсэрэм сэх кисунзэг зэдэн на чэшэ чу. Галэмбаг кисунэрэ дэзэ шулатэн ра чух. Та зирита харгинда кэрниги шкача цхтуажиги та харгин нгаби дац шкап тета галембара жоу кортан жива нгцкнага тондас нгцкнага тони та кчи нгса хямжиг сири хсэр вомба кэнгу тунгома сызг чесунина лачеки соуз сунгог зишино о та хынгтам гэнгна ни давнуг хчэнуг харгинген да зис О, хсэр вонба кэнгуутэ, галэмба гэ чэр сунзг я. Тэзи сэну, тар жау гэра сэчу. Я, та лагэра сун жуэнтан та. Хсэр вонба кэнгу, галэмба чэ чэр сунзга. Та чухши шуку чапан бабгэ. Тэзи ну, та галэмба гэра нэнзг жабтэнгэ. Нэмбазгэ арунгузг тэнтэнгэ. Та нжигтэн камдэна ngoma ли эрджэмжи дэгучгэ мэкэ. Эри та нгара шигэ дэмбар чэжура шигэ дэнгэ мэрдэн нута нгома ландэрья ланди котга азэн шэког ни шонгтымды шыга тара ордуу гэтэн атангата чэчин ахцабжи нахтыбжи на чэжуса дэ зири лага низгэ зуми шонгтымты шыгжуу конушкава хчун арема унги лэгэги эндэ шигнэ маргуаро лашхватара арынгэнго чыгуу юнэрго Тэ зину, та галэмба бутхуна юнар. Чыг икгнара макуга, шэнгтам руады не шыгдансыг. Не шыг ичэг мангура таранга нэгна даунуга, хчэнгуг харгин одуул мацыга, олурдига хэнгтам нэгни шэ болонзгия. Шкавти та аржаудгу ям царсунги. Та дуэндг чэйн аргапуд ягши чину, аргапуди та нэги шэцгия. Я чгүй шонсон цамаг шивтэн юнгу. Хачин хчин уун кипа мэн. Хачин лэмбу уун лэмбу мэн. Хачин хчин уу ки керна парген тэвий сосил там зи шэтан нужгэни. Арджаугийн штамты конужгэни не гойучин тэн жэна арнгалым ахчай. Харген жа не гэлэмба нега хсэргэ уумба кэнгушэни аранган шинтэнзгэя.

ну, бэб джао шэцга. Тэни там бэ туаз, шцаз к хцимон гида тэни бэб джао тэвзис. Ям бэб джао цэми цара нюнжа, бэ чунг ала юндэн дэнжа ю, хцангун хцили хсанкэн ngali мил, хшири шяму юнкэн ngali мил, томнэг тва юнкэн ngamэн сэ. Бэб джи хуэмбун дим годэн мэк, ngai нэрэ зири цэмапти дайок. Я току чонг-чонг цамагин дэнз гёбра. Там бэв джау хуэнбу сэзгэн дэг джэйни на, ачи мэтэта нян джу яку. Дэгі кэрчу цангмаг хрцулэн яку нушкаб дэйта, вэнжаз гэгэй, а джэнгмаз мэтэ куэштэнг ауавэй дэ дэнгэй, цэгээз нгол нужгэнэй та цангма тэл чэгсэ а джэнгмаг дэй даук. А джэнгмаг ян бэв джау нэв зэс. Ян бэв джау цангмэй хрцупа маэй ngэхрта маэч гэнюэн дэ зэри рэнгэш гачэнда бэв джау шэц. Kukhtil shtagtil juankin ngali mil, kukhmil azgitil juankin ngali mil. Jigma tigda jinti ngarang yin, xis baimijil shtagtarul. Deshirin babji huwambu la zoya mil, sirwi cangma jintin shungda tangi. O babji huwambu da jangma jigdang ziya. Chaku chong chong cangma ga gosung a. Ari derang sheko nundan yina, babji huwansa shto bazi, nga zuul rang tamung ma yinbi chachi yoni. Тамуга риджонзгэр, чоко чонг-чонг цангмага дэшти аньонзг. Маньонна дэрэн пу чарджим гэ гнаштам дэ шибта ньона долатанга, чу рэнгни кэ ши хигэ шуга, рэнг нанимг чоко чонг-чонг цангма шуку.

야냥니비 Kargi chazga sartuli tangzik. Ari, hinando na shibta nyungo. Wati sikunun da nji na inchi mungta chukui sartu pazik. Kungi nji na zoli sarji nji na shiji galana me pazik zhignyongzik. Wati lo na chungi tisi shigi carnang chini tamuga shayi zginzik. Shangi gangzgi nara di eshiwe kyu hintar gag. Nyamazga da kunga da ashiga tabka gatangna Чашкуго нотер ксонз. Чакунужгини сангтымга калавда алангпагаргуй пхпхка джакигону кирги котанз. Ватыгы вармалан гугонуга та сангтымга калав дехтири ерангзын горнара. Та ниши чазыкта сангтымга калав жебунда яран юкуйонина та кирги махиз. Кунгынгина яңра хярга чашкуйдатни ди шимжигири тушлис. Халангпа чамузг чинара а та халбка фардын дихтинан югнуг кирги нилгиз туксонс киргис хема о мажата халангпа гни хи чандан дизг чигри тен доли хиг цанын гири цанын де киргис хемни намино елманюс вот нарсонужгни чачи шису шенкенз гылуксонс кунгашкапти Adoso zocha njina kargi chalinchika chachizga siga dhigtikzi yonuta kargi goshchiliri, tilaka siga kargi edig maa nyangzi. Adoso yang maa zi chukonu regi, loona chungu tisi kargi sangtamga kalab gugonu ga dondagda yala chandangzi ya. Ari, ta kargi siyamziga, kati alangpaga niwa vechchula tongtab songna, di kargi nyaga zoachi konu ga makhika cawitubjira dandoli. Ватыгы тың маңазыға цөртай езгі. Енара кіргі памқайың маңа нетіңсі. Памқа маңазыға нетіңнара кіргі сен маңпама ең тың хчатты лғжи дәтіңі несіл тұуы қалыңғылы чынқырзығы құсартыл етіңсіге. Ти тәне өлі зонда мәцаңма кіргі ғығы чем бұқчалі ұзорчағы лешуың ғынатынағы дамжіргі чем тұу Та мэнкурча цочла сукуага рисулыйн нганатина чиэн югао сунси. Тари тана чуку чонг-чонг цамаага хиго нозгону ngaci ватыг штамжилли галав чиби хсарнича хсартулка ингина цалэнды хитавка. Димацил ngaci нянкурга тун чанцагдагайн хсамжиги гонуга киргийг нилгизгтукури. Тидана пу жаржимгайн дивжинды типа гарши кашкалым жилидатынги чуку чонг-чонг маңазыга Anastam shek yonar. Tanachi anastama nyentong nujigini anastam tinang na aniligra lhavsa chasga jok yoni na di shuwa samjig yukwasg tong jutada shig gachinang ngang chenar. Ngachi huicha kangtang kangzga shtinara huicha alugtong nujigini di shuwa samjig tong ju. Samjig na ta ngachu shiazga chachonjina kargi nama parchika shugyazgir la. Di changa ngachi huicha alug higog. Di hanchini alug hinu hanchini ngivarta samjig tong higog ya. Тана самжик тони тазул сартута санил мангазг шунтвка ри нюниви туку чонгчонцо цангмаг дэрэнг начунсипига слим цанага годгун юнуг лакшлинанжаг жоги тгинжиргна годгунуг сил тепа гарчикна годгунуг нартамра сидун рипихкар кунгнани годгунуг та танжина кэрги начунсипи бжинхин оттукнани сену танжина Чичин ватадың жилуи чунши дейгар дамжизг чичу шеннар. Нда цамайын жек маанжуға дейжингын цои чуани хуича маңа лугю, хуича лугдон нужгіни самжигштун хинуға жуку чонг-чонгзгэн жаржудада сиға гачинаргу. Ари, шуни чи тисы тунг-тунгзгэнаңа жуку чонг-чонг цама лешаг цадда кэцга нише жуил. Дана жуку чонг-чонг цамага аргуа шкянгу зунга шыбданю. Ари, дэрэнг кэла дунгому гангайын зидана Чоку чонг-чонг цамаага жадыгий ола. Уа чонгри ла кан чонгри, кан чонгри ла дарчугри, чакэл. Уа чонгри ла кан чонгри, кан чонгри ла дарчугри.
Тана келгэ нива муинжина хшерие демунана хсерге тунци кэнг юл. Хшерие демунана хсерге тунци кэнг юл. Тэку чонгчонг цамага кэкэ. Ари тана чи лимцэн хуэмаг чуниры кэцгэ хкурсгэ шэцгэ. Тэку чонгчонг цамага гэнна юкэ. Хшерэ мару шэки чэн, гару тунгэ кхуа чэн, нгонбу гэйэ арава чэн. Штингин цэги арнгама чэн сэгу нондага кэндага кэлэн кэчи кэта. Ари нгэндан гэмна чуку чонгчонг мангазгэ кэлэ ю чирэсамгэ. Кэн мэнугэ чуку чонгчонг цамагэ шэптэ нюнжа нэ кэндага кэлэн шия. Хшэрэ гмару шэки чэн, гару тунгэ кхуа чэн, нгонбу гэйэ арава чэн. Штингин цэги арнгама чэн сэгу нон кэндага кэлэн гэна азу лапхэгрэ.

Дятын дичинга капсы зыгчун шангыл мууйо. Ада чеви цехчинини цеянганин варке зыгчун шангыл нисэн гуцамьо. Елнига ланкыр зыңве ни цылык сауйин бадын арынтын девр масыл аланкырни на хсергун чыгыты шарга чимбулен би горкыбьо. Лосым деви лагыджил аланкыр нюндо на цохмын чайи лагыджил аланкыр цунрыр пейбрго. Саны ясылың жүнчерін қаркері қуамжүрі сакіл, кіні қарлым жі, ғортық аң жүрігі байын.

0: tsgunu je chap ka tana chen tsgunu phyara ni ko sta sa tsgunu xiao o jo ken sa tsgunu gwan gu chi ga ha ga kama tsgunu sa to mo chi ga ma ga kama tsgunu ko en re zi ne na ger ge en re o ya ta san kar mo zi ni ya o to go er cha la chi gunu go chu zi ni ya o to la no re cha la chi gunu ran ji ger ge na ba en re o ya ta ran ji ger ge na ba go cha nya cha gar gun go na ni li lo sta war nang go kam na ni o ya m chi jen te chi chi ge ko ni jam chu jen te chen chi re ko ni se ra jen te ban bu ye ko nu o ya ran ji ger ge na ba en re o ya ta ran ji ger ge na ba chu lo na ba mar ge men ba se ri ko jo me zgnu chali chang shuk chue ko ra chu zgnu le mo mo ka tang ga se ra zgnu mong kap shuk ten bi shin ni zgnu daran ga ger ge na ba en ustang ni ger ge na ba ga kwa chen la chi ba ngu khi gu ri dang ga der chen ba tun tu gu ri o ya ta ger ge na ba zun chue ne na ka o mi shig na khor nu zgnu o ta hu na ga nyor nu zgnu daran ji ger ge na ba en res o ya ta ran ji ger ge na ba ga mar ko lan tu ni ma khi san de ni a ko la chi ni mo ko la ni da li ni Oya, ta kacha kong xe kong rezi na ina, kachi wa kar kong samche inu, tanchi wa gyan sili sobje inu, dazu kondi marika lashu kondu, marika shukza inu, dish tangi nalimni tombem bizge kondri, nilimni tashashi zi kondri, go, oya, dish wani ina chulo mazgam tsuenar, gergin nabag tondgna, marji kong kirse makchin zin kondri, ma urashtan nashka da kondri, oya, ta na rai nang nyan tangi, rai nang ni tong tangna, dashishta ini gan zi muzgini maru, na nyabi na nyan muzgini maru, ti tong na chulo namaz gam chonara yalak so khi chi chi ge gonri yalak so jo kan jin ji ri gonri la mo jer so chi gonri zeg ga ar ten khri gonri o ya wo khi tsa ga chob den ser gonri ji la mo so alak so ser gonri kwa ku kar ku she she gonri so ma mo le ga le le gonri di so ne na chulo maz gam chonara ta o ya ha mar ar ger gin na ba go kha ja ngom ja ma ja ga tong nu li la chung don ba gang ga tong nu ba na de zga si da li ya na de zga tong no ta ni o tong re zi nu jem tsin na mo zga tong ni ta ten rang ga she li hi tsik ta mi wa li chik tsik kai o ya nga o ki ka na tam ga ma ng ra ji la ma ka na chi ga dam ga chang go mar ta ra ni nga ba ka na ko ga tsgo na ka ga ri na ko ga kho na chi ti mar ji kong ka se ma chi zong zi nu ma u ro ta na chi di zi nu namo zuko tatirangi kachi tsoko shan tsu zhigni nginja tsik sori ndong tsu zhigni ta tsingo ni nga ma shi tsar so go ka tsa ni se mo jang tsar so asir gyu jigter na balangi mala na sa me pi ta shi khu sila kwe ka me pi ta shi khu sila ji ji ta shi khu pan sam tso pi ta shi khu ta shi de lo pan sam tso pi ta shi mo den sho
1: ya ri go nga no se jong man jong shi mo shi ba tam go san gor tse tso de de ge lo kro yong de shi mo ni char lo so so to kor lo ta ni khire ko mo la re tam se pa cho cho ka o ta ki yin Indeni kongsi kicho gergen chemo togtong, shen tabba, jachoyo temo lan gila, sigma chila dali, nima le dali, ka tsamdru traki delgso. Ya, tangar kab suwa pi shtam zgonu, di suwa pi char zgonu, sha kubshiki chiga namza tsu zgonu, nirchong lukundi asar chiglin zgonu, tangar tamto kuzdi ni chigzik zgonu, dati hongzi nin bensk zgonu, wata takang izi na, jinchi ki hama ra, lamto ki gergen namche kwachan kishukni chikshana, tayo chu jinchi ki hama ser gonu ra, lamto ki gergen se gonu da, Jena mandani jeyi kanda razgino changa mandani sasi chuno dzgino mari ma se dwe mer gwen dzgino ma kortar lung gong go phien dzgino khir gostang bar yin dor dzgino mo tem bu pasa yu ser dzgino da map ju se ma ren zin gono ma ur kar ra jik gono ota te na tin chi ja na ra lam tin cha ger gin do sam ko kar chi ne khla mar gum gum zi gono ri li lak pitan ni dor on zin zin zi gono ri ta do ring ach tur jen tang go ach kin chok gono ri sen go pa zin tin la ach kin zin gono ri do la mi chok su chi zi gono ri zi ki kar tin khar zi gono Хартани торе зэр уу тортани намре зэр уу ялх сок хэ гжиг гжиг гондри яндх сочо ганжер жер гэ гондри гобжи гари цоцо шиг гондри сонсэ дэц тон тон шиг гондри отан ди тхны мар жиг жиг нэг гороо шиг гэн жиг гондри цаг тух тиг нэг га цамартам гэн жиг гондри яг жи гоми цоцгла шивсэм гэн дэц мэн гэн жиг гондри анам гэн серк цоптла сав синьор да сек гэн жиг гондри оя кир жин жам урт дар тауз гэн гондри сэм гэн лэпо вар тауз гэн гондри отан ди на тэнчи жамар анам тэнчи гэргэн да Jana mandani jay khangdan da zino jana mandani sasi chunan da zino mari mesa jana mer jay na zono ma kortan lung go shen na zono kir gastan bar na ra zono mon te mug pas yo ser az gono ota te ni na na ba si zorta pi jan la sik man ja ju cha mi te ni cha man ja ju za la ngin ga man ja ju cha ni cha man ja ju da nga sam kan kar chi gore ni ch gin gor ni tan gara tam chi es ta no sha pa sa kan chuk sim yin dur chuk so rin chuk sim ji gne en ji ta ra tsam ma pra khi de lo sho
2: Mark Thompson itu lah tong sin sa pi endar sik sian dem gergen na ba tang shog so so no pi pi endar sik pa na ba temen jalam so so na ni pi zuma lan ti sama de mo ina nga thang din ran si pa ta khi jo ma yin shu ni nge chen chen ge pa ma ta ge gen ge chen leng ge shong de ni ta khe sa thong thong shi ge cha mi thien den dang cha bur mun ya ri go ta te rang khi wa ja chen de wi pa ge go sa yu kwan jam chen na ni ge ge sa hua wu ge de yo san khi wa ge chong sa ta hua wu chang na ge tho ge ge yo san khi wa ma khi wa ge jo to to sa ta ni chang se ge ra na da sir te ri ka tong ba lo ki chen jam chong sang da da sang chob je te ka ma lo yo ni ᱛᱟᱛᱚᱨᱮ ᱪᱤᱝᱜᱟᱝᱜᱟ ᱪᱚᱱᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱯᱷᱟᱱᱫᱚᱱᱟ ᱥᱩᱠᱥᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱱᱟᱜᱡᱟᱨ ᱡᱚᱱ ᱪᱤᱜᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱵᱚᱱᱟᱨᱟ ᱪᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱡᱟᱢ ᱪᱤᱠᱞᱤᱭᱟ ᱪᱚᱱᱤ ᱛᱟᱭᱟ ᱪᱚᱱᱟ ᱜᱚ ᱪᱚᱱ ᱥᱤᱭᱚᱱᱤ ᱠᱟᱝᱠᱨᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱪᱮᱜᱚᱱᱤ ᱫᱟᱭᱟ ᱪᱚᱱ ᱠᱮᱝᱜᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱥᱮᱠ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱᱤ ᱠᱤᱨᱵ ᱨᱟᱴᱤ ᱥᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱯᱤᱢᱚᱱ ᱯᱟᱨᱟᱯ ᱛᱮᱥᱚᱱ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚᱢᱚ ᱤᱧᱡᱤ ᱱᱟ ᱧᱮᱯᱥᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱧᱚᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱨᱛᱟᱝ ᱟᱣᱩᱢ ᱧᱚᱱᱤ ᱧᱮᱡᱤᱱᱟ ᱡᱤᱵ ᱛᱟᱠᱟᱞᱟ ᱟᱱᱟ ᱛᱟᱡᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱠᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟᱛᱮᱨᱟ ᱱᱟ ᱥᱮᱠ ᱠᱮ ᱧᱮᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱨᱤᱱ ᱪᱷᱤᱱᱜ ᱪᱷᱟᱣᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱢᱤ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱠᱟᱨᱢᱚ ᱫᱚᱱ ᱡᱚᱢᱤ ᱜᱚᱭᱮᱨᱮ ᱢᱚᱢᱚ ᱪᱟᱴᱜᱚ ᱥᱟᱱᱫᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱟᱡᱩᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱡᱜᱚ ᱱᱩᱨᱠᱟ ᱠᱟ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱨ ᱠᱟᱵ ᱡᱚᱱ ᱥᱮᱠᱞᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱱᱟᱢ ᱥᱟ ᱪᱷᱤ ᱡᱜᱚ ᱱᱩ ᱱᱤᱡᱟᱝ ᱞᱚᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱥᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱞᱮᱱ ᱡᱜᱚ ᱚᱭᱟ ᱡᱮᱱᱡᱢᱚ ᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟ ᱡᱩᱜ ᱡᱚᱱ ᱪᱚᱥᱠᱟ ᱧᱮ ᱟᱨ ᱪᱮ ᱡᱩᱜ ᱡᱚᱱ ᱱᱟ ᱥᱮᱠ ᱯᱮ ᱠᱟᱵ ᱥᱚᱨᱟ ᱡᱩᱱ ᱫᱚ ᱯᱮᱞᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱚᱱ ᱠᱟᱨᱤ ᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱫᱚᱡ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱟᱝᱠᱟᱨ ᱥᱮᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱢᱟᱨ ᱪᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱤ ᱪᱩᱥ ᱡᱩᱜ ᱨᱟᱝ ᱥᱢᱮ ᱞᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪ ᱡᱩᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱠᱟ ᱪᱚᱨᱤ ᱣᱟᱱᱤ ᱪᱩᱥ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱚᱛᱟᱝ ᱤᱢᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱥᱢᱜ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱡᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱚᱨᱡᱤᱢ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱚᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱤᱡᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱚᱡ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱤ ᱪᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱟᱨᱛᱟ ᱡᱢᱟᱨ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱤᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱮᱪᱤᱱ ᱡᱚ ᱜᱚᱪᱟ ᱫᱟᱜ ᱩᱱ ᱪᱤᱱ ᱥᱢᱟᱨᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱫᱚᱥ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱨᱟ ᱠᱟᱣᱟᱭ ᱞᱟ ᱞᱚᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱭᱮᱞᱟᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱠᱟᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱟᱨᱤᱱ ᱡᱚ ᱪᱟᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱮᱨᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱧᱚᱨᱚᱝ ᱜᱚᱨ ᱜᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱞᱚᱜᱟ ᱪᱷᱚᱨᱚᱝ ᱥᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱤᱠ ᱛᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱧᱮᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱨᱠᱤ ᱛᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱨᱚ ᱫᱤᱱ ᱩᱱᱫᱚᱞ ᱫᱚᱥ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨᱩ ᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱮᱱ ᱩᱨᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱟᱡᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱤᱫᱟ ᱞᱮᱥᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱨᱤ ᱜᱚ ᱵᱡᱤ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱠᱟ ᱦᱟᱢᱟᱱᱤ ᱜᱚ ᱪᱮᱱ ᱞᱮᱜᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤᱥᱤ ᱥᱮᱠᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱟ ᱪᱮᱣᱟ ᱟᱢ ᱜᱟ ᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱤᱱᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱱ ᱱᱟ ᱡᱤᱱᱨᱮ ᱫᱟ ᱛᱚᱨᱟ ᱨᱚ ᱥᱢᱟ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱢᱟᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱢᱟ ᱡᱟᱢ ᱥᱩᱥ ᱢᱟ ᱦᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱤᱱᱨᱮ ᱱᱩᱥᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱤᱠᱱᱟ ᱜᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱱᱩᱥᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱦᱟ ᱥᱟ ᱡᱟ ᱪᱤᱱᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱞᱚ ᱢᱟ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱜᱟᱱ ᱭᱚ ᱡᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱩ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱤᱣᱚ ᱢᱚᱢ ᱪᱟᱱᱤ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱤᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟ ᱪᱮ ᱥᱟ ᱡᱤᱱᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟ ᱡᱤᱱᱨᱮ ᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱦᱟᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱚ ᱴᱷᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱦ ᱪᱚᱨᱟ ᱧᱚᱨᱟ ᱮᱥᱩᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱱᱤ ᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱠᱤ ᱠᱟᱱᱡᱢ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱠᱟᱱᱡᱢ ᱚᱢᱟ ᱞᱮᱥᱩᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱜᱟᱱ ᱡᱟᱭ ᱥᱚᱠᱟ ᱞᱚᱠᱤ ᱥᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟ ᱭᱟᱱᱡᱮ ᱡᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱞᱤᱦᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱤᱫᱟᱞ ᱠᱷᱟᱡᱟᱝ ᱨ ᱡᱟᱢᱟ ᱡᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱞᱤᱦᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱟᱱ ᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟ ᱠᱟᱣ ᱢᱟ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩ ᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱜᱚᱱ ᱢᱟ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩ ᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱣᱨ ᱠᱟᱨ ᱪᱟᱝ ᱡᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱡᱤ ᱟᱭᱮ ᱪᱷᱩ ᱠᱷᱟᱣ ᱨᱟ ᱪᱷᱤ ᱪᱮ ᱜᱤᱱ ᱪᱷᱩ ᱜᱟᱢᱩ ᱪᱟ ᱪᱷᱤ ᱪᱤᱱᱩ ᱛᱟᱥᱤ ᱢᱩᱨᱜᱩ ᱠᱮᱱ ᱦᱤ ᱚᱠᱥ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱨᱜᱩ ᱵᱟᱨ ᱢᱚᱨᱟᱝ ᱛᱚ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱚ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱚ ᱡᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱧᱚᱱ ᱜᱤ ᱜᱤ ᱥᱟ ᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱚ ᱠᱷᱟ ᱡᱤ ᱜᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱞᱟ ᱞᱚ ᱥᱚ ᱧᱮ ᱱᱤ ᱠᱟᱞᱚ ᱪᱟᱢ ᱚ ᱛᱟᱭ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱚ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱧᱮ ᱧᱮ ᱡᱤᱵᱟ ᱪᱤ ᱟᱛᱷᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱱ ᱞᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱢ ᱵᱟᱱ ᱦᱟᱝ ᱞᱟᱭ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱨᱚ ᱱᱟᱝ ᱛᱤ ᱢᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱚ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚ ᱚ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱛᱟᱱ ᱥᱤᱱ ᱥᱟᱱ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱ ᱤᱭᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱱᱤ ᱠᱤᱨᱵ ᱨᱟᱡ ᱞᱟᱜ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱤᱧ ᱠᱟ ᱡᱟᱨ ᱟᱨᱜᱤᱱ ᱚᱱᱤ ᱥᱮᱢ ᱡᱟᱠ ᱥᱤᱧ ᱚᱱ ᱪᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱨᱛᱚᱱ ᱦᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱠᱩᱠᱤᱱ ᱟᱨᱛᱟ ᱢᱚᱛᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱡ ᱠᱩᱱ ᱡᱚᱡᱚ ᱜᱮ ᱪᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱦᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟᱥ ᱠᱩᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢᱩᱨ ᱫᱩ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱛᱟᱞᱤ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱟᱪ ᱠᱟᱢᱟᱨᱤ ᱡᱟᱠᱟ ᱭᱚᱱ ᱱᱚᱱ ᱫᱟᱥᱩ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱦᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱯᱨᱮᱱ ᱡᱤᱨᱮ ᱞᱟᱡᱢ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱚᱨᱜᱟᱱ ᱤᱭᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱩᱨᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱨᱟᱜᱟ ᱪᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱱᱤ ᱡᱩᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱱᱥᱟᱱ ᱪᱟᱥᱚ ᱯᱨᱟᱠᱟ ᱟᱨᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱥᱩᱪᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱥᱤᱱ ᱥᱟᱱ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱭᱟ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱤᱭᱚᱱᱤ ᱠᱟᱝᱠᱨᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱪᱮᱜᱚᱱᱤ ᱱᱮᱭᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱠᱮᱝᱜᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱥᱮᱠ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱚᱜᱚᱱᱤ ᱠᱷᱤᱨᱩ ᱨᱟᱴᱤ ᱥᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱯᱤᱢᱚᱱ ᱯᱟᱨᱟᱯ ᱛᱮᱥᱚᱱ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱤᱧ ᱡᱮᱱᱟ ᱧᱮᱯ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱧᱚᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱥᱟᱛᱟ ᱟᱣᱩᱢ ᱧᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱨᱛᱩ ᱧᱮ ᱟᱢᱨᱜᱚ ᱭᱚᱱ ᱫᱮ ᱨᱟᱱ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱥᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱨᱛᱚᱱ ᱠᱷᱤᱱᱮ ᱡᱟᱝ ᱠᱩᱱ ᱠᱮᱱᱟ ᱥᱛᱟ ᱢᱚᱥᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱱᱟᱠᱟ ᱯᱟᱱᱪ ᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱜᱚ ᱢᱚᱜᱤ ᱱᱟᱱ ᱚᱭᱟ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱚ ᱯᱷᱚᱨᱚᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱤᱱᱩ ᱛᱟᱥᱤᱢᱨ ᱜᱩ ᱠᱮᱱ ᱠᱤ ᱚᱠᱥᱨᱮ ᱞᱟ ᱛᱩᱢᱨ ᱜᱩ ᱢᱚᱨ ᱢᱚᱨᱟᱝ ᱛᱚᱨᱮ ᱞᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱱᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱷᱚ ᱢᱟᱱ ᱫᱟᱥ ᱠᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱱᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱭᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱩ ᱚᱠᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱧᱮᱯ ᱥᱤ ᱭᱚᱠᱟᱨᱮ ᱡᱩ ᱟᱢ ᱡᱩᱨᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱨᱟᱜᱟ ᱪᱟᱝ ᱥᱤᱱᱫᱟᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱤᱫᱟ ᱱᱟᱠᱟᱨ ᱩᱪᱮ ᱡᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱮᱭᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ཁོ རང ཁྱེད རང དོ རེ ཁ དང དང ལ མ རང ཡོ རེ ཐོ དང དང སམ གོ ནི ཐང ར ར དེ ན ཁྱོ

0: 산책이 답장하나 손으려고 그랬대요. 하나 손으려고. 저짐치 치가는 레즈다나 진친가 하마라 거기 과정에서 고인지나 남노니 크리나 티트글라키나 디짐친가 미테는 특과 카르차 나르차지니 고도 허츠 케르차지니 츠크나노 칸이 집셔니 조르나노 조아치셔니 인세고노 짐친텐 오당가냥아 마카나냥자 한거르크나 코코크산나 나마르지 세만진지 츠즈이 마르카간도 제초즈기 인세고노 짐친텐 지금 트럭탐가 접셔나 츠즈고노 다자가 헤나 쿠즈고노 디짐친가니 셰바 츠크츠금 정조는 저트크스민 거슴 정조는다 Чөтгөрэн чи орж ичээ яаж гэж нэг байх маркар уртан ажиг байна энэ секунд жимсэнтэй яан жиг тэрэгш дийл
1: Хэрдэрсэл читэн ма сервер таам би хтам тилэн цу
2: Хэрдэрсэл дэм ба чөмөр жаб би нэг гаш дийцэл
1: Хэрдэрсэл чэрэн дэн цэви толви каян чин чо ба
2: Арджерсэл дэшэн кэм сэндрэх залви том чиндара.
1: Том чиндара.
3: Яар цэдэн чи санкэлан чи тэна кунэй нга цэй лан чигд шпага бутхумэй очи танхуэй дан шинжан дэр шкаб дэнбаг кэгэб дэнбан дэ нямгэ рунёг цэгнэр. Тэна шэвнэй намба цог мала шэптэн аянчин нигвшэ пи ка кэг маша цусэ бар санрушэ.
4: Дэй.
0: Yadon tumela, che chigla tagune?
4: Masichu.
0: Masichu. Masichu chigla tagune.
4: Ah, masichu ta taji meli ta. Ul gangcha ik masichu ta chimareri nang maagzeri ya.
0: O, tazu nguma manji meka.
4: Ya, tazu manji meka zu zino ti na chu taran thak me nam na.
0: Nge ta masichu to pa ina ta marasen na mariya.
4: Nguma tali tulan jo gunu, ngagiv julin jo gunu, gosa yantini gunu, gangcha manga ter gunu. Nifti na sarezi na. Ул кэнчэ ик маасы чуре.
0: Ахэрэ ко, нга чэзэ чэвэ гэ му мэнэ на.
4: А, чэхтэра. А, тэрэн анамлу хсарчэ гэв чахи нэму, уэк гэянчэм сосу на гэлэлэн гарцэ ии. Чангэр лэга зунгэг, дэнкэр шэв кэна нэвдайо тэра. Кумжэ мэну сэр.
0: Маасы чуре, чанчэ на чанчэ ин кугэ му.
4: А, лосы чэ тэчэ на хчэку чэ ии. Тэ эржэн гэн сои нэн нэра, чэм кэнгу чэм лэ лэ ну сэр.
0: Нга чу маасы чуре, чэм нэ мали на чэчэ нэнга.
4: Shukwi mkwa maasang kune gogoon dhamun jo la ghayang a gignu sari.
0: Nga chu maasha chure, chachu thongre na maa thona mla nga?
4: Khay ngu maa maa chak kune sangu siwaak tori shankhaan jo nu sari.
0: Nga chu maasha chure, chachu anyali deta na nga chu manjwa?
4: Arangu nyerti jamura nyamta ozu karu shigi dhamar seru le nu sari.
0: Nga chu maasha chure, oma maashik na chachu zamba sashti kumela?
4: Сачин цыгынгыра маанзы маа дуны шансым жыгдали ну сари.
0: Нга чу маашы чуре. Нжарыг маалу на, чачу мэгчгэ чур тугай хасу на.
4: Лолун сэви аньорин дуэмбу нзымгэвси чимсан шикэй тэнгэ чимцэй нжыгымтэн юнгэн жиг ну сари.
0: Нга чу маашы чуларе.
4: Аре маашы чуре. Ады чимсан лала маашы взангмун зомсу на, маашы юнгэрзуг чимти маагзэ инан жанда. Shivka tina mawa chao inan janda. Ta aami suzi ka naami suzi, wumin tongzi ka shamin tongzi na ta ngomaro. Jighi do nara chika karnunzgi tongzi o thetum mego.
0: Ta sikhini wako ya jighji me sonu mana ta shagra.
4: Aan, lontay anche. Mi maashi chu topa iga nama chigna chu ngarjil chiga nama chigi. Zuu chi yarab chigna sorji chili mara mara dangro.
0: Ta chi tenura ndikara, ngi shenura denga mo.
4: Ngi ndagiv ta na chu kigindag. Tāngi rāg nāmi zū tōtuli ii māsa chū tōpā zgīna dōkōk.
0: Nāni chī māsa chū chī tōpā yōka?
4: Nāgmō.
0: Ā, nāgmō.
4: Ālē, nāgmō māngsāni jāma kū. Omu rā unglī jīl mācchā. Mā omu jārnā rāng rā lōrnā tōng chī omu nīgā vlōgtil mē. Jāngu māngā māngā tāli yōnā.
0: Khē, ngazī ngōmā tōpā zgī yōnā nāndōlā.
4: Ā, kōpā yōnā māsa shapā gāpū tāngu ir.
0: Маша чуэрга мэнэн суэ тэна, шэпа гэпуд худа нэшчэн лонлэн зэн цао кумуг.
4: Хасээта сэг. Ээнэн гэв чэцэгэн цуэ нэнэнэ Маша чуэ чуэнчаа фчэрдэм ээнэв таанхуэ рэя.
0: Маша чуэ тончуэ нэнэв сожэнгэ самлу анэнва рэя.
4: А, сожэнгэ самлу анэнвэ хэгчэн огэнэ, ог Маша чуэ чэцэгэ гогэнэ чуэнэ дэнгэра. Ян Маша чуэ рэнгэртэн нэрэ чуэн чангэ чуэ ёгэра.
0: Рэнгэртэн нэ чуэн чэзэгэ?
4: Gawa yaathu nivili, mii rika maayim inuta alabchen ritaan, choi chaarchin jelaga sunga sunga, maasha chu yaarguz inuta yamchansgare.
0: Chichide, maasha chu yaarguz re.
4: Aatamna maasha chiga morgu tochu.

0: 또 나 마구는 그 마사야 안 줘.
1: 그렇습니까?
0: 아, 다른 체스가 세크. 마세 주 멀리에는 부치고 도가다 머구는 그 메뉴.
1: 어, 치 기라젠 차지네.
0: 아래 다치 주 마세 주 게르 감독 주가 니크 고는. 기라 차르라 제급 잡지 고는. 답근 답심 돈바 강리 고는.
1: 기 요하요나 아마 콘진라. 또 마코나 라마 콘르.
0: 아, 아빠 마콘다 지메 크라타 테레 초코야. 곰바르 뭐 고그야.
1: 오나 나치 머구니즈 치즈고니 다오카
0: 아 머구니 차가 초고 롱아 깡틀리 다오노
1: 아젠 차지니 따가요 그지로
0: 아 따가 예랍시리 치그진 케브진 고가 세짱우고 럭친 즈그치 고가 라마 나르주 조종이나 또 조지가 마찬가지 고가 알로브즈리니나 알로그즈리니나 딱 제르니 마츠럽 잔조나 치긴 도 고가 아나토이니나 아나토이니나 또 영아 남조토니 마츠른 잠키 치긴 도 나락 치긴 도 고가 Jalung ini na jali ini na teng jakari lor ko ja wai chan jo na ra chup ta gin jo go ga ni
1: te na ta thoma ya gu sa ma re
0: o na yong gu gi na na
1: sa chi nu se ng la ye shi re ta chi ga ni na ni na re a ren kong thong kha ma khu ru re sa wa thong me la
0: a dang sang je chi je ka sung nu ti ra ta r jan cha ga sa wa lung ru ko chim chang ga sa wa lung ji ri a
1: Tata nga chu maa shi chu waa zaa chen nuk tagari ya?
0: Aa, taa zaa chen duk gui ni na, gong chen duk gui ni na, cha chu zung nara yir zi kikara, ni nara yir zing chor kikara.
1: Aro, chi chong kong kanga na ni maa shi sisi ga niyo ni? Haa,
0: zhong ka chong kong na ta zong je me kira, woka gapu chu lak na ta nyo je manga.
1: Woka gapu chi maa shi zong gu ga?
0: Aa le, chin tangar jo bra. Womu lu jo nga maa wal gong zi ka, chen chen maa li ka wa zong ji zi. Ani kichin hali ndewa zong jizi, jichin zang kongi nyo jizi na. Gapu chu sung erin kong tam gunu.
1: Hai, ta aniya shini aniya shtag zikunu mara zong gunu ra.
0: Ah, lontang, nintag teta changpang khatag ngawai, kharjim gor nga warmai, khabzu chau zhigmai, yola mela u khon jogu, nina mara chir. Chachi khazin gunu ra lazik ter gugu.
1: Chachi khazin gunu ra lazik ter gugu.
0: Ah, margui ami narinzi, chongri tato namazik nino ra rinzik ter gugu. Tā kāzum gu nōg lāzik shīn nā mannir wu.
1: Khai, ngā zi ālā zik lāng nā chik tē gu nī nā ndō lā.
0: Tīm chō tā chī chū kāngā chōng nā sāmchir yō nā mā rā sī, khir sī tāng chōg nā sī.
1: Mā chō tō mā rā nīn chū mā zī nā rā, hāmi shīn sān chō gu nā rā.
0: Ā, hāmi kā lāng mū tā rā gā rā hōr chī chī mū dhī nī sī khī rī.
1: Tā tā chī wā ngōng gā lē tā.
0: Ā, lēn chī ngā nām chī shī sōng rā tā lēr sōg nā hōr chī kā khū zik zō khī yā.
1: Hāma chanlēn jā jū tō nā kā khū zī rō tī khā nā tēn tī gō sōng rā.
0: Tārūng khāli mār gī nā shā yī rā kā khū zī jī yā.
1: Yē, yī nā mā nā kā khū zī kā tōng khā mā nyā nū tē chē nā.
0: Ā, chā chū kāng ap shē nā tēn jū gō mō khāri nyēm dīl dē chī yō sō gā nē sōng nā shā yī chā mō chī nī yā khī.
1: Nyēm dīl nā nyēm chī nā shā yī chā mō chī nā rā.
0: Ā, kā khū nā khū?
1: Chā zē, khā khū nā khū.
0: Māriyā.
1: O nā?
0: A kha khu na khu ya ma la chi nar zi ni a
1: tara chi chi ga pu chi nga chu zen he ka shin non ri ba de
0: o na chi chu chi zi ma ni ne manju ser ma khin ner
1: a ka wan ju jin da wa manju zi ra yang chi chi to pa chi ri a
0: to pa in na sha gu mu
1: to pa ga zi ta yim me cha to ma ri mu a do mu jen gu sin jung ner ya
0: khar khara ta ri mu do mu zi na ra chi se ri
1: ya ta chi zi ga
0: war me so che de gu mu
1: war me so che de gu do ku
0: ā, māshī lālā zhikā īmthāng gāg nīl mab tsa, dīn dhigāng gāg zācāng wā rā dāngī. Mūndhik chikā dōnzī gāg lōng jōg mū tō, dō mū mū nā.
1: Tā mū jārī nāng nāsh chikam nī mēlā.
0: Yāng māshī lālā zhikā arāng gāng arāng thal dhukū yīn nī zhī. Arāng āchikā khirsī tāng tāng nā. Āpī shā nū mūnyi nā, āmī kūg nā mā khuwa. Arāng gāng arāng thay yī nā Sanglu arang arizi maa kukhaab shiraba yunga, dhub zangzgri la chuanzgri.
1: Cho sheji zorji taa chuanzgri mani taa?
0: Aa, dhazu ane maa song yarmunga ane chirin dhor di izgri.
1: O na ane songnu zani?
0: Ane songnu zani taa ane nama nimu chu, maa shri miyam zumzgri shongna taa ngomar taa mu yonar gwaara.
1: O, yang chuancha mungu sheji re?
0: A, chen chen, zangchayi. Taa nama soma gaigra lirka yonar, anirga mu vlura kupa yonar, nimu zang mu kacha ngocha yonar, chimchang mangif tochu khar zang yonar.
1: Tamo zita li yamu?
0: Taa chika nama naku tsigta nga zi, chika ama maku mazg shi zi, chika azi azi ngi li mu zita vrita kacha riri karara oma tuaya.
1: Oma oma tuga?
0: Taara chika warzga yon wartka chera nga chika sunga chiri oma ti nang na tser mara yoya.
1: Ya, taa chika chika wala tsigri jira.
0: Tserma ti tsengu taa amiksika khori nga nee wali yung jira.
1: Ya, khori kanga nee?
0: Maasha chi mafshi lazga mesu khori ki tachu nee.
1: Oh, mafshi lazga mesu kanga?
0: Ахчиг лешка лига сунгин гурису. Ани чиман цугой да лингуласу. Тани та коркып йотандыр.
1: Ан та чомшежира.
0: А тангу аниг гаямапкиги дали нама енг хчиг нарджир.
1: Я та чесенера.
0: А не ка нама зёну та лама гсама сагул чума мни мен кымра. Рума дукутайн дюругу. Лешка ме намайта. Нема хатуку маланга сержура та лунга кынгу шачи йот.
1: Анта атар кэдэг төрмө.
0: Тэнчөтэ нэмүг чиг нардис.
1: Анта андык инжиж мара.
0: А лингэн ма. Тавшали анна мэнжуя.
1: А лингэн ма чэдэ на мэнжу.
0: А. Лима шан эхлэга юнута. Игмэла юн ма шипайнда. Куризэв чи нора лолун чу ко кани цугтан дан да да. Ой, я сержура та лунга кангу шачи юнри.
1: А, та наматын дик мажигнер.
0: О, та намара ранган дик марго.
1: Я, нами чесенер.
0: А, таң туу чимчанга кизг жигмас.
1: Я.
0: Арын итаг нейл дикудан чимея. Жанка шартыг матыгна карзга ник мирк. Луга чиг мавчина гамарзга ник мирк. Нама карту чине чейнда карту марту мысывка сержура та ерзгип чачи.
1: Мэпур жангу мине.
0: Тим чота ани гыр жимсэнс гы шэджири.
1: Жимсэн агас чэнди.
0: Ани та ди ани мэнджава ды куйнар гуара.
1: О, топа чири ло.
0: Янгра янг кужера мэнгнар эта сира сами игара юнар.
1: Топа зы паны инжи.
0: Хонлуг кар эта чуха гу хосыр дыка саджу санар гу. Сэжура янг мэнгаз гу шэджир.
1: Ани самхэн зыр чэнгура.
0: Ти затара та нимур али саме.
1: Я, нимур чэсэндра.
0: Ади косынг мата.
1: А, косынг ма.
0: Оле, ди косынг мата. Карцаму тэг лома ин, хчив занну артыг ламу ин. Дарнаг невдагра мау цгра, тачиг ов лангриран джигмэй я, сэжурат арзгумал згэв шанчир.
1: А, ла, тахчимбара лонзг.
0: Дэйх чика чига ов зонгртули лома кэн, шану затара та. Канив шачура нигу кухны гупан тэнжир я.
1: Та кухан дарри ичир му.
0: Анег нама мэти тату. Сама аргари оти селе карьер дичир.
1: Чимшчигни чапар дотон та.
0: Неми нама гнили масл кунга ардеви кони ихкала вжави дали хчиг бочир.
1: Ана чакын жигжи ченгура.
0: Нами сама игжи мети цакен дван бочир. Тарун ранги матам кау жачир.
1: Цонхан хани сегунура.
0: Скав дита нами ами камлынын данда. Уми нама цулей кунын данда. Нама юнгы нынгын чыгытан су. Сенин нига чыгыныз гып чажир.
1: О, та манды котык чота.
0: Мандыга да ути мавсым суни тондыгыз гып лечери. Машычу юңырды аргат.
1: Тондыг чыда батамзга.
0: Нама гым бир тану.
1: О, нама шай ютамзга. Тызым ума га гуни тондыгыз.
0: А, раңа ганы чейнзира. Нами рынге шай ютамна чымдыны гын ча чи чи вата. Ди мысыл арынгы шугнара незги ютамнары долига гонаш.
1: Она аныгы
0: Анигм нама шай ютама чимди ни нян сунгнери цикмо мрг лгыгни читамнери долигагон.
1: Нимо гатомеко.
0: Але ютара нимита шай ютана мави дангчи самну котгыр шай ян чогндгра шердон чонтну котгыр долигагон.
1: Арана сана жаджи куга.
0: Шай тера шимузги интари маш чуварк мргу нвшану нян сунгдыр.
1: Шимо жайн дон шай зыкта нэше мхи котхын.
0: Шай ю жайн дон шимо чита калн чарая.
1: Кечдо.
0: Хуйм жигна нами умо амали кан ю гонра амлулу юни дол серкина рема аниг калшач.
1: Я чегешенра.
0: О тата чу амасиго.
1: Я.
0: Ама.
1: Ами лоло юни дота ама рема юнго.
0: Мргу мзуран жуджи.
1: Ами чи кумадаша. Ами чора чили сона ванни.
0: Мргу ванри.
1: Чи чили хиджи. Ама сон лихка мнга мнга лигунри.
0: Ина ай лолунга шана. Ник нама лихка юн марси ну.
1: О, масын суни шели антан тау.
0: Дим чода ани гына сонгой янгам шанр.
1: Ян чиги шанр.
0: Ина янг чу ани шигу.
1: Я.
0: Ай. Ай. Ай.
1: То. Ана шинамы чука. Гари нис.
0: Ну наши сену сырчу.
1: Та чу таму мне. А
0: тэр эта ни сизина та чи сиру.
1: Я я оргыю.
0: Я оргыю. Ай. Ай.
2: 아이
1: 토 쳐들어
2: 아이 응나
1: 추나야
2: 아이 응나 루타
1: 추나 루타나야 니 싸구는 말아
2: 아이 응나 죽시
1: 다리 어째서고 뭐가 나라 엄마가 죽하시 녀쪽이나 뭐지 올까 아시기네는 다 다른 그런가 어떻게 이러시 나 그소나 추나 시시구네
2: 아이
1: 양 쳐들어
2: 아이 춘치지 오는 말에
1: 세트세가
2: 나 아미 아이 가나던 쳐와지 메크센
1: 어 영실에 한다 타오
0: 어레 까찬드르카 코이타 영 오르크 얼롱 세브송드
1: 다양 좀메
0: 커즈 얼롱 세익 치송나라 나미 마유가 마스 추풀은 가나 마치 동수니 슝 롱아트 얼롱 세브송노
1: 어다 냥크 용어도 나마가 크고 지르모
0: 얼성 띠능니 롱간 고노지니 Nyemu neva songnir, ani nyasal hong songnir, nama yotsuku tem songnir.
1: Ta soji chomela?
0: Le yo, ta nami ani jimba mandrawaz gilang gondir. Nyemu nivu nishirdang mandrawaz gilang gondir.
1: O, ta tachi chamayi nir?
0: An cham lezir av, jikini ani rakhan gondir.
1: Ta cham yeyi gaitan zgo?
0: A chayin, ta yung womu nivshe ni ami lamde gondir. We nama langi margi ani vcha gondir. Ani nama nyemu xambu. Masuchu nangchik xarwaz ur gung gur zom gondar.
1: Dachi masuchu cik gung gung gankarta kongri juri zidangar la.
0: Tazi nir jing mardangi dopa inu inna pachir tamuzg manjim ek.
1: Nilg meni arzanshtang togtogar.
0: Yungurzuk sergiu kanar cha masuchu nyunghi zgata tamuzgar.
1: Masuchu shiong juji mangna chorangi mishan dogar.
0: Nga mishaji xchig rame.
1: Ngih dinadan jig me.
0: Ya.
1: Chu vanyi inu uji maria.
0: Hao dinan jig mek ve.
3: Zarsi dhambi sankhanlanji dhina tarigi lechindu lama panchu suku langwiin thongwa kumun suku nugu dhungli nyamundi thunni panchanab dhimujgu juyil. Tarigi lechindu gar songdukpa tang zomdik ngankarpa serang trashi tang takarpa shiglu chachub takarpa ngatuk serang tang sonu marinchin yin shkab jimi lechindu ngasu yangchil zom tarap trashi dhilakshu.

0: Затан кин жамуд. Аргилган дум уткод. Тамама ич онус бия. Гочеган ба.
1: Ой.
0: Карсан анига затан корсиба сонди. Не санага кири дам нур затан тарги таната. Мома семни хшил мөхни цорвады кигго. Хсарам кир чыктана сертир гы цавго серкра. Уна затан да санык кир суна чыз гы цавгонина.

0: олон чэнэ дэкэр гэлан.
1: Пикачи дэрцэлчэ гэнсэн чуэвэй гэнаатэн сумжэ гэн зэйба.
0: Дэрдэгэн цхуайэ дэнбэр чуэвэй на цу арэнгэ кэ тэгсэн.
1: Олон чэнэ дэкэр гэлан.
0: Цурэй гэнэгцэлэй жа бэй олон чэнэ чэмсэн.
1: Гэмэн чэн дозорэн чуэвэй рэгэрсэлчэ хсуэртэн.
0: Олон чэнэ дэкэр гэлан.
2: Хэ Tengdiya longchenev di girlang shibi lemtsen nangda, Cholngu orkele hnyanjur dheni ji, Zhonggu gongchendang zgni longkur jatang rnga lombar, Jashi khtemzil shibi lakshi sepalwi, Lea zhigjian jia manjila longchenev di gir, Sanag nur shibi lea gni ba, Kirta langbi ingin shiba tongji yin, Chechak isanbar gapsa shi.
3: Sanag jishchung shibi ingin hchimu chigda langji, Нори тазул гочлар гамби шкадык цуати жени тухшун. Шкабдер лыгцыл тан нямнюн хачын шэмби танла, тана гоччуды си чугби лыгча замян мэби. Ки мэндэн талхбаны, затар шканшчыг марчи би нэг юю чи саныг конайын. Дэ арнгэни ячхи тан арива чин мэби, арангшун камдя тамзан танхэгчлам. Ян ян. Dali gaya kharir jantang manjawa na sanag jishchung liisa shiyo baade shatar chagdar jihtag khir nuru yimbaare. Ki htav dewi chagin khemtang, xantab, jadim, lamchusuk chirni shkangtang ta sanag jishchung ta la shimjig shepi lamwa rangu dhubi nungu zaam.
4: Ay... Санди чил хөрлөгөө хөрдөг. Нямо гүнг төцөл сангийн жойчон туу чалхри. Оргомо тонтгна гортг мана хонч. Корин дэмөс би сачэт өвнэ. Хүй он маш. Хтира, камь я камь тавк. Олан цэгэз грамик. Сачэг мэно кхмэкия.
5: Гуанура, яна чо шимжгэ ик тондага. Чота гомми галапчин дхорэго. Енжірш, гуазгіна, дымызгі ең гуазгір.
6: Адия, жәңгін гуатан, жуға ланқұртан дегі чатуқынар еча. Чуатаға ланқұртығы мар гуатана, оңашты алазгір амеку.
5: Ара, чунді час ергі. Кірге, жәна менуға пхысымда, ғаняңғытты бі оныр. Кончын таңянзгіна, ғепірті мамаңа шапшын жып гуанар е.
6: Енжір, хчыркін гуазгіна, өзгіна Ndaki arangtu arimachigi, arangir kantangan jogu ninguwata nyong-nyong inari ya. Ta chota ngachu mkhuir tasa yulgado kigo.
5: Mkhuir tasa? Anikto mayinan digido nari. Aro, ngoa nora. Gochilar gambi jirchongi matmanuga sanagda. Ta suma shawashiknuga najunzika jirchongi atawa. Dertiga da, chob shira zungi dimurchibir gokanem jindan kolu shiksuwe dena mashaga.
6: Igem marina. Shilin hantungdi hirdig tangna yonu tola gulang nari, dhurimna yonu tanga hung nari go.
4: Ha ha ha ha. Ha chupo niga, shi horibizga chanshuk zgira, ta shangma zga jishuk zgizin nari. Ar gang tosa wala tang chesa diru, kuk semja jela tun chenpo dhibru, ha? Ha ha ha. Ta shunghe na ngandrama zgachi niga kala losu tangna yinna mari. Yang chishe na uchu sama ardewa chikin nire mo, shi meka mo yina. Апэнди вара гайуу мэнзара, штаджигси танга ардуу мэнзаа зэнэр. Үйчээта хчигтан хчигасар атап катагу нэр. Хчингу хчигка гануэн ян мария.
5: Ай, ангу ануэра. Нганжиги чон ням шэгуэн мэнгу. Гочлар гэмби санаг жэрчунга тэла ом ардага матага самбай уна мари. Дамузгийнар ревозгар дунжи мэкэму. Таранжиг лэгтун чэна царэйва сонэр. Назу цангмара чимцанг юны нэдагдагари. Та дэржинда дэсуа цангмаа нюн мэнуга санаг жэрчунга тэнг алаг жүхтэйгэ ивасунгэ хамаарар гэму дарум шайрикан дыргэйна дэша казгэри.
4: Ару та мэку дэмэкэ санага сэрка кэна бэрнага кэртэн мэкэсэ гонэрэла. Таркэбта ngашчэ гону санага сэрка кэну мария нэсэма сэрка кэ гонэри. О санага сэрка су гона а тухмэр нэсэмгэ сэрка су гуя.
6: О хэнгуа нэрэзия. Нэнэгэ чо абжэнэг зэг талап жэг мэгу. Арангэнэр санмэта лэг туга лэг жэгэ, сэм туга сэмэрталэ шэгэн үттэй. Гэдэ чхэсхун савана хэкэр бүдгэлэн мэнэнгу.
4: Аар, бүлэнэн мар, бүлэнэн мар. Аргопу чэнна тэнда рэнгуара, ардэнгу чунна кухжа чэгэ гусэнэр. Агэчэ панцэна Dige lidayi ngomtsang rizhio tige ta gachin yotsil tenchin abjiri, tenchin yotsil hrtokhi abjir tongi na ta rigi daunzi ya.
5: Ngoma nye mandra semdra xa mandra jo sergo no chama din. Anur, cho ngoma nye khujachin serno rigo. Tarkab ta nyantagar kara rangachka shenbanyin kago.
4: O, cho na ona xanan rigdan raro. Nye cho mil zambu ngang na me cha, khang zir mil yarzo ngang na me li senari. Nye cho na xali cha gonari, khang cho na zhugay chang gonari. Jishuk ngar chun chizgona, zemtuk chira emirgu, aroniga takirga khuala tongla chukwa.
6: Aro noriziya, chin dakev shawazik chikliri ta, nintzikzga rangirangay mankhaan shajirigu. Chun ngoma nye donizga rikigu aro, ta nima chachiga ngasuyi nama shaga.
4: Nga nye tangna chehen zera, sanakka saji ngoo jilun rgazga mayina, uche insamga sanjizga chigin demzgegu. Uche satanga jangduk chana chigi jirguni. A zhen yi lan zhim lan do kunu zhukwa tsangma hlo ka chiki jirguni. Arpen da nga, da gi chuwa rangan dgini maari ya.
5: Nora, da titlun hajime ka, bsharan yuri.
6: Ole go, sanganyan zo tigo nama na.
4: A tarung haga, rangan ga jinan jogado, nga tsigaz gan dgi gosh.
5: A, ya.
6: Ya, ya, dinata nga.
5: Nora, dinata go, rangan ga dinjaga simchung si. Sa marv kunga, bshara satsika tuyong gachik. Damandi, Rashchangda Trimunga Khasiga Lugjir, ya?
4: Ya, ya, ya, khe sunga, kwa tinche. Chanigera lamni semchong shigwara.
6: Oh, ya, ya, kwa sunga.
4: Shkatsa chimu dhichen nara. Nii ngepartar jinchong shiku. Pashang chamba yinchong hamu gora. Pakil arpa yinchong cha gozinash. Aranga pasa payi kachecha. Warib chabji kachela. Nii ranga yatoy ka ghanigera. Yachonga nyantara. Zatangde sunchubi echi. Ngepartar sunchubi echi. Ngepartar.
2: Norwi namjin da thorgan ga aralung mangpu gomkhin jate sanag tang sesgse kirwi ani tak saji chesi tang anamdi jardu sau chig tang zakhang ga khepsil su chalg me par sanji san go jin yo da ter sent chig ni chig char chang sam til chig ni chig sa ti ᱡᱚᱱᱤᱢ ᱪᱮ ᱚᱫᱩᱝ ᱛᱮ ᱟᱝ ᱧᱮᱣᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱞᱩᱝ ᱞᱟ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱞ ᱪᱤᱜᱯᱤ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱥᱚᱣᱟᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱣᱟᱨ ᱱᱤᱜ ᱤᱜ ᱛᱮ ᱠᱮᱨᱚᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱞᱟᱜᱥᱩᱝ ᱱᱤ ᱜᱩᱞᱟᱱᱥᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱞᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝᱫᱩᱝ ᱥᱠᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱮᱨ ᱡᱟᱢᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱤᱠᱨᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱞᱤᱴᱩᱜ ᱛᱟᱠᱤ ᱚᱢ ᱪᱷᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱥᱟ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱤᱱᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱜ ᱥᱮᱢ ᱪᱮ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱥᱟ ᱜᱚᱢᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱡᱤᱪᱩᱝ ᱛᱟᱭ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱟ ᱢᱚᱝᱩ ᱥᱩᱜᱱᱤᱨ ᱥᱤ ᱠᱷᱩᱞᱟ ᱞᱩᱦᱪᱤᱜ ᱥᱮᱢᱪᱤᱠ ᱨᱮᱢᱫᱤᱱ ᱧᱤᱜᱪᱤᱜ ᱭᱚᱯᱟᱱ ᱡᱚᱜᱯᱨ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱡᱤᱪᱩᱝ ᱛᱟᱵᱫᱟᱝ ᱜᱚᱯᱟ ᱭᱮᱜᱯᱩ ᱥᱤ ᱪᱚᱡᱮᱛᱮ
7: ᱱᱚᱨᱟ ᱫᱤᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱥᱟᱢᱨᱮ ᱱᱮᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱚᱨᱜᱚ ᱫᱮᱵᱛᱟᱝ ᱦᱚᱢᱟᱱᱤᱜᱟ ᱞᱩᱝᱜᱤ ᱠᱷᱟᱨᱱᱩ ᱞᱩᱝᱜᱤ ᱠᱷᱨᱤ ᱪᱟᱠᱟᱯ ᱥᱮᱱᱩ ᱪᱩᱠᱟᱯ ᱥᱮᱥᱢᱩᱨ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱢᱨᱮᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱱᱟᱝᱡᱮ ᱤᱱᱩᱨᱤ ᱱᱤᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱤ ᱡᱩᱠᱟ ᱡᱤᱱ ᱠᱟᱫᱨ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱛᱥᱤᱠ ᱴᱩᱝᱞᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱛᱟᱨᱞᱟᱣᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱢᱟᱨᱟᱪᱤ ᱥᱚᱡᱤᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱥᱟᱢᱨᱮ ᱧᱚᱨᱪᱤ ᱠᱚᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱤᱢᱱᱤ ᱞᱟᱜ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱠᱟᱫᱨᱤ
4: ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱱᱩᱝ ᱱᱤᱠᱷᱤᱣᱟ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤ ᱤᱱᱟ ᱯᱟᱢᱠᱟᱱ ᱭᱚᱡᱤᱱ ᱩᱨᱟ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱛᱟᱛᱮ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱤᱪᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱤ ᱛᱩᱱᱤᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱤ ᱢᱚᱠᱷᱤ ᱵᱤᱡᱤᱞᱤ ᱥᱮᱱᱤ ᱱᱟᱝᱡᱮᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱤᱱᱟ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱷᱟᱵᱱᱤ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚ ᱛᱟᱢᱵᱟᱜᱨᱟ ᱢᱟᱱᱩᱨ ᱥᱮᱠ ᱤᱪᱮ ᱥᱚᱛᱟᱡ ᱜᱮᱛᱟ ᱪᱷᱤᱴᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱛ ᱦᱟᱱᱟ
7: ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱪᱮᱠᱤᱱᱩ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱢᱮᱱᱮ ᱪᱷᱟᱜᱚᱱᱤ